0: Und by the way, Hammer Europa-Park-Fans hier. Die Kenner werden den Track schon kennen. Projekt Euromir. Liftoff.
1: Euromir. Русская космическая станция «Мир» находится в космосе 11 лет. 11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был притворен в жизнь совместный проект создания «Euromir» между Европой и Россией. Тем самым проект «Euromir»

0: можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы.
1: Проект «Войруми».

0: можем управлять больше, но мы должны быть к нему готовы.
1: Проект «Койрумир».
2: Десять, девять, восемь. Приготовиться к старту. Пять, четыре, три, два, один.
1: «Койрумир».